Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: Привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш можем.

Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 124 77 0047 19 19 Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. Кэш можем.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Два поколения снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.

0: Москве 7 утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Сбрасываем с себя одеяло, пижамы, наводим гигиену, прогоняем сон и надеваем костюм лучшего работника среды. Это как минимум, а если повезет, то и всей недели. Верьте в себя, все получится. Главное – начать. Доброе утро, страна. Красавцы Love Radio тоже начинают свою работу. Постараемся сделать это ярко, интересно, ну и, само собой, музыкально. Меня зовут Сергей Сорокин. Сегодня с 7 до 8 я один в поле воин, но уже к концу этого часа в эфире ждем Галю Ростову. Что еще будет? Ну, примерно через 30 минут расскажу гороскоп на сегодня, а в ближайшее время в эфире Love Radio будет звучать ваша и наша любимая музыка. Итак, плейлист вот такой. Сэм Фелд и Оукс с танцевальным треком My Heart Goes. Еще послушаем хит 2005 года от британских электронщиков The Chemical Brothers, Galvanias. И сейчас глаза точно откроются немного шире, если вы понимаете, о чем я. Сразу 6 девушек будут нас всех будить. Мировой хит минувшего лета Cat's Eye Animal.
1: Красавцы Love Radio.

0: Красавцы Love Radio.
1: Больше классной музыки, больше энергии для начала рабочего дня. Больше энергии, больше успеваешь сделать. Больше успеваешь сделать, больше времени остается для любимых занятий. Все просто и очевидно. Самое сложное — приступить к этому незамысловатому плану. Тут главное помнить, что дорогу осилит идущий. Так что подъем и двигаемся дальше вперед с песней и еще с гороскопом. Уже через 15 минут узнаем, с кем в эту среду. Надо бы обязательно пообщаться водолеем. Про другие знаки тоже расскажу, не переживайте. Но по музыке расклад такой. Нас ждет свежая работа What If от коллектива Нептуника. В ближайшее время газовать или, наверное, лучше будет сказать, мотивировать нас на успех будет Зиверт. Ее песня называется «Газ». И на подходе коллаборация Мадонны Мартина Гаррикса «Bizarre» в эфире Love Radio.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Трип. 16 сентября на календаре, это уже среда, и вот о чем нас предупреждают звезды.
1: Овны.
0: Смело высказывайте свои желания, и они могут сбыться очень быстро.
1: Тельцы.
0: На работе могут возникнуть ситуации, требующие стойкости и реакции.
1: Близнецы.
0: Путешествия могут стать источником уникальных впечатлений.
1: Раки.
0: Сегодня займитесь саморазвитием, это принесет уверенность в личной жизни.
1: Львы.
0: Ваша поддержка особенно важна для близкого окружения.
1: Девы.
0: Судьба вас удивит. Главное, не растеряйтесь от удивления.
1: Весы.
0: День удачен для совместных проектов с друзьями. Вы сможете дополнить друг друга.
1: Скорпионы.
0: Ваши идеи могут вдохновить коллег, поэтому делитесь ими на работе.
1: Стрельцы.
0: Хороший день для кардинальных перемен. Не бойтесь сделать шаг в неизвестность.
1: Козероги.
0: Проблемы в личной жизни могут разрешиться благодаря вашему терпению. Понятно.
1: Водолеи.
0: Воспользуйтесь серединой недели для восстановления общения с давними друзьями.
1: Рыбы.
0: Так, рыбы. Сегодня возможно интересное знакомство в поездках. Ну, а мне кажется, что если хочешь познакомиться, то зачастую ехать-то никуда не надо. Достаточно выйти из дома, покрутить головой по сторонам. Ну и главное не забыть одеться, а то прохладно сейчас, особенно по утрам.
2: Стартрек. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: 7.47, доброе утро, с вами Сергей Сорокин, и ура, Галя Ростова уже здесь. Галя,
2: приветики.
1: Привет. А ты чего такая цветущая? Вот ты знаешь, даже если это не так, считай это просто комплиментом. Как ты? Настроена сегодня обсудить что-нибудь интересное, жизнерадостное,
2: давай,
1: веселое? Попробуем?
2: Запрягай.
1: Ну хорошо, да, ты знаешь, у меня сразу к тебе вопрос. Но ты много текстов всяких редактируешь каждый день, да, как минимум, потому что ты в новостях работаешь. Соответственно, словарный запас огромный. Вот... Скажи, пожалуйста, ты же знаешь, что много красивых слов, много красивых синонимов к этим словам. Ну, тем не менее, кринж, ролф, лол заполонили. Почему так происходит? Поделись, может быть, у тебя есть мнение какое-то на этот счет. И используешь ли ты сама вот эти все словечки?
2: Ну, почему так происходит, мне кажется, очевидно, потому что подрастает у нас несколько новых поколений, и, естественно, все меняется со временем, ровно так же, как и мы с тобой когда-то взрослели, и наши родители на нас смотрели с удивленными глазами и спрашивали,
1: наше
2: что
1: время.
2: Это значит?
1: Ладно, не буду вот этого все говорить.
2: Что за интернет-то у вас тут такие?
1: Ага, понятно. Слушай, знаешь, в то же время ведь радует, что на самом деле новость, которую я хотел обсудить,

0: А я могу так вот сказать. Накинем кринжа с 8 до 9.
1: Давай лучше не надо, а то нас уволят.
0: Хорошо, тогда будем обсуждать тему форума. Что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах? Вот так вот она звучит. Может быть, какие-то продукты вам было стыдно покупать? Или, я не знаю, стоите на кассе, выкладываете майонез,
1: и
0: сметану.
1: Думаете, вот это имба.
0: Да, молоко, чебурек. А кассирша на вас так подозрительно смотрит. А почему, вы не понимаете? В общем, вот это все будем обсуждать с 8 до 9. Пишите свои наблюдения, свои истории из жизни в Макс Лав Радио. 8-915-300-106-6. Ну и комменты под кружочек, которые совсем скоро запишу в нашем канале, тоже пишите.
2: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Лав Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru.
11: 18+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
14: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

0: Претензия ЦБРФ номер 841.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 8 утра в Москве.
1: Деятельность коллекторов хотят запретить. Названо оптимальное время для смены резины на летнюю, на зимнюю. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Депутаты направили в Кабмин проект закона о запрете отдельных видов деятельности микрофинансовых организаций. Согласно документу, кредиторы не смогут продавать долги граждан коллекторам и привлекать их для взыскания. Мошенники под видом рабочих сообщают о сезонной проверке батарей. Аферисты якобы находят неисправности и требуют деньги за ремонт. Россиянам напомнили, если в доме проводятся такие проверки, необходимо позвонить в управляющую компанию по официальному номеру телефона и уточнить детали. Автомобилистам в столице можно не торопиться менять резину на зимнюю. По словам синоптиков, оптимальное время наступит во второй половине ноября из-за теплой осени. Бен Аффлек и Джиллиан Андерсон отметились в ленте под названием «Животные». По сюжету у кандидата в мэры похищают сына и требуют крупный выкуп. Чтобы спасти его, главным героям приходится идти на крайние меры. Лента выйдет 9 октября. К слову, бывший супруг Джей Ло также выступил с автором сценария и режиссером проекта. Просто лучший. Меган Маркл показала семейные фотки с принцем Гарри в день его рождения. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там постоянно появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Каждый пятый россиянин работает в напряженной или токсичной атмосфере. Больше половины опрошенных бывали в ситуациях, когда их намеренно или напоказ не приглашали на общие встречи. На накаленную обстановку в коллективе оказывает влияние не только буллинг, но и размытые задачи от руководителей и жесткие дедлайны. Каждый четвертый начинает задумываться о смене работы, а 23% пока терпят. О других интересных событиях расскажу ровно через час. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова.
0: Хоть и прохладно, но вполне себе приятно так бодрит. И если одеться не по сезону, то, вероятно, вы впитаете всю прелесть осеннего утра. Ну и потом горячий чай или кофе, кому что больше подходит, сделают свое согревающее дело. Мы тоже свое дело сделаем обязательно, а именно обсудим, как и полагается в это время, тему форума «Что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах». Галя, я вот по твоему хитрому взгляду вижу, что явно что-то с тобой происходило. Ну, например, остановил охранник, да, и под прикрытием девушка: «А можно вашу сумку проверю?» Вы слышали, да, что-то пикнуло. Пригласил на свидание. Было такое?
1: Не было такого, но было другое.
0: Да, ну расскажи тогда, поделись.
1: Не очень смешное, но скорее познавательное. Я как-то стою на кассе, передо мной стоит молодой человек, подходит как раз его очередь, и женщина-кассирша еще не успела ничего сказать, а он ей тут же: «Ваша карта есть, пакет не нужен, товары по акции не интересуют, бонусы списываем, кофе и выпечку не буду, и вам хорошего дня».
0: Так он, наверное, бывший сотрудник этого магазина, да, тоже, наверное, работал на кассе и, знаешь, на автомате. Мне кажется, у этих людей уже сразу просто никто ничего не спрашивает, но постоянно карточка, акция, вот это вот все, да?
1: Это похоже на человека, который каждый день туда ходит за какой-нибудь условной жвачкой, и он уже задолбался слушать эти вопросы бесконечное количество раз.
0: Может быть. А у меня, знаешь, какая ситуация была? Я однажды тоже в магазин пришел, это мне еще, достаточно юн был тогда, и там продавали взрослые, так сказать, напитки. А я шел на тренировку на футбол и просто ставлю на кассу бутылку воды, обычной воды, даже не минеральной, понимаешь, не газированной даже. И у меня, на меня так смотрят подозрительно и спрашивают: «А можно ваш паспорт?» Я говорю: «Вы серьезно? Это вода». Вот так вот, Галь, бывает. Ну, тоже не смешно, да, получилось, но это зато настоящая жизненная история.
1: Жизненная,
0: да, которая,
1: абсолютно. Я без паспорта вообще не хожу.
0: Которая произошла со мной. Да, кстати, вы тоже носите паспорт на всякий случай. Напомню, куда нужно писать по теме нашего форума сегодняшнего, что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах. Работает Макс Лав Радио, 8-915-300-106-6. Ну и welcome в наш канал, где совсем скоро появится кружочек. Туда пишите свои комментарии. А нам с Галей нужно пока набраться сил, выпить кофе. Да, Галя?
1: Я не пью кофе. Я выпью воды.
0: Хорошо, я выпью кофе, а ты попей водички. Ну и послушаем любимые хиты Лав Радио, конечно же. В ближайшее время Дейти, Take Me There, а прямо сейчас Teddy Swims.
2: Красавцы Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать, что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах. Пишите 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну а пока давай, Галя, еще немножко пообсуждаем ситуации из жизни. Скажи, пожалуйста, ты продукты когда чаще всего покупаешь? Утром, днем, вечером? Когда в магазин ходишь?
2: В обед.
1: В обед? Ничего себе.
2: Когда голодненькое самое то.
1: А ты знаешь, что это большая ошибка. Нельзя Конечно. Ни в коем случае приходить в магазин голодный. Конечно, ну а да. что ж ты нарушаешь это правило?
2: У меня всегда есть список, и я следую ему. У меня был план.
1: Подожди, обычно же эти списки отдают своим возлюбленным, да, чтобы они с этим списком шли и покупали.
2: Ничего не имеем. Да мы не имеем.
1: Вот Галя, прости. Больше я так больше не буду. Слушай, я тут повспоминал, кстати, из необычных ситуаций еще, которые в магазинах, в продуктовых происходили, и вспомнил, что однажды был свидетелем следующей ситуации. Кассирша, да, которая сидела в одной из крупных сетей, она, когда пробивала товар покупателям, она всегда отвечала, ну, такими, я не знаю, присказками или прихватками. Например, когда покупатель брал чай, она говорила: чай берете, будет успех на работе. Если это туалетная бумага, она говорила: о, бумага, чтобы все было без напряга, ну и так далее, понимаешь? Да, серьезно, это было очень смешно и классно. И это реально я видел своими глазами. У тебя какие-то такие истории существуют?
2: Знаешь, мне так нравятся люди, которые креативно подходят к своей работе.
1: Да,
2: кстати. Это же такая прелесть на самом деле. Искать вот эти положительные штуки. Даже, казалось бы, вот в таких вещах, да, ведь не все хотят работать на кассе в супермаркете. А тут, вот, пожалуйста, наглядный пример.
1: А тут, получается, эта кассирша практически как радиоведущая, да?
2: Да.
1: Устроила себе такой прямой эфир на кассе.
2: Да, по мини зачитывает.
1: Да, да.
2: Вообще красотка.
1: Очень классно, очень классно.
2: Ну, к вопросу про креатив. Я порылась на форумах и нашла одну интересную историю. Британец решил купить 26 товаров по одному на каждую букву алфавита, чтобы чек выглядел просто как идеальный упорядоченный список вот этих вот буквок от А до Z. И, соответственно...
1: Зовите врача. Судя по всему, это новость из вот этой категории.
2: Ну, занятно, что были же ведь сложные буквы, типа U, и тогда ему приходилось искать USB-флешку, или вот док-станция для Xbox, или на Z он игрушку Zinkers, не знаю, что это за игрушка, ну, в общем. И он выставил этот чек в одной из соцсетей и набрал больше 32 тысяч лайков.
1: Ой, Галя, хорошо, что мы с тобой на кассе не работаем. Мы можем слушать музыку абсолютно на любую букву алфавита. Давайте в ближайшее время послушаем Майли Сайрус, еще Эйву Макс. Ну а прямо сейчас Вич Диско, I Found You в эфире Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты? Форум. А что думаешь ты?
1: Да, вот так вот, два раза не повторяю. Но тему форума повторить два раза, я думаю, вообще не стыдно. Что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах? Ну и есть очень классное сообщение от Юли из Москвы. Стою на кассе в продуктовом, за мной в очереди стоял мужчина с коробкой конфеты. Вдруг, пока я выкладывала продукты на ленту, он под шумок кладет свои конфеты к моим покупкам. Я начала возмущаться и готова была уже сказать. Но мужчина сказал: девушка, это вам за то, что вы такая красивая. И оплатил полностью все мои покупки. Я потом стою такая и думаю, надо было лосося все-таки брать. Юля, спасибо огромное за такое сообщение. Если у вас есть подобная история на тему, что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах, то обязательно пишите 8-915-300-106-6. И это Макс, Лав Радио, и под кружочком в нашем канале. Все прочитаю.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему форума. А что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах? Настя пишет, однажды подошла к прилавку с йогуртами и поняла, что забыла, зачем пришла. Ну, это, Настенька, для памяти надо что-то попить, и это точно не йогурт. Еще одно сообщение. Один раз в спешке не посмотрел в кошелек, и вместо банковской карты достал подарочную карту из интим-магазина. Нам девушки в организации их на 23 февраля подарили, оправдывается Александр. Кассирша посмотрела на меня взглядом, распознавшим одновременно идиота и извращенца. Так быстро из продуктового я не убегал никогда. Ну что, всякое бывает. Главное не смущаться, как говорится, сохранять спокойствие, и тогда убегать ниоткуда не придется. Отсюда точно не убегайте, а лучше комментируйте тему форума, что необычного с вами случалось в продуктовых магазинах. Пишите 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Ну и под кружочком в нашем канале тоже оставляйте свои комментарии. Есть еще время для того, чтобы написать интересную историю.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: наверняка всякое, знаете, о чем подумал. Представьте только, сколько таких необычных ситуаций видят сотрудники этих магазинов, да и любых, наверное, магазинов. Они и сами, конечно, подобные истории генерируют, ну и зачастую являются первопричиной происходящего. Однако, полагаю, что работа в продуктовом таит в себе немного больше, чем просто сканирование штрих-кодов. Это «Красавцы Лав Радио», эфирную часть форума завершаю, но в комментариях давайте продолжим обсуждение. 8-915-300-106-6, «Макс Лав Радио», и про кружочек в нашем канале тоже не забывайте, пишите там свои комменты. Уже через 10 минут новости с Галей Ростовой, до этого Hugo Lemael Angel и Ultranate «Moving to the Sun» в эфире «Лав Радио».
1: Форум «А что думаешь ты?» Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: 9:39 утра. Love
1: News. Комиссию для продавцов на маркетплейсах могут уравнять. Власти примут дополнительные меры для стабилизации рынка топлива. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавразио. Подробности прямо сейчас. Маркетплейсам запретят устанавливать разные комиссии для российских и иностранных продавцов. Кроме того, площадки больше не смогут принуждать селлеров к участию в акциях. Они получат право сами устанавливать минимальную цену на товар, а сервис не должен за это понижать их рейтинг, прятать продукцию в поиске или блокировать личный кабинет. Кроме того, маркетплейсы обяжут проверять карточки товаров до публикации и блокировать те, в которых есть ошибки или недостоверные данные. Такой закон может начать действовать с 1 марта 2027 года. Кабмини хотят продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Эмбарго связано с необходимостью обеспечить внутренний рынок. Пока ограничения действуют до 30 сентября. Редакторы Vogue назвали самое модное платье осени – это кейп. Изделие представляет из себя платье, совмещенное с накидкой, которое закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Часто его сравнивают с бабушкиным. Включай Лавразио-чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лавразио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам 16+. Хождение по лестнице уменьшает риск смерти от любых причин на 24%. Как выяснили иностранные ученые, норма для взрослого человека на каждый день от 6 до 10 пролетов. Это от 50 до 100 ступеней. Ходить больше не обязательно, дополнительные выгоды от такой нагрузки не будет. Это были новости Лавразио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лавразио.
0: Галя, подожди, не убегай. Хождение по лестнице, говоришь, да?
3: Не побегу по лестнице, не заставишь.
0: Слушай, ну интересно, конечно. Вообще у меня сразу аналогия в голове появилась с тем старым фильмом, с легендарной франшизой о спортсмене, о боксере Рокки Бальбоа. Помнишь такой фильм?
3: Фильм помню, ассоциацию не поняла, разъясните.
0: Да, ну фильм так и называется «Рокки». Там просто дело в том, что он постоянно бегал по этим лестницам, как угорелый. И ты знаешь, его там в фильме называют даже итальянский жеребец. Как тебе такое прозвище?
3: Ну, возможно, да, заслуга лестницы в этом тоже есть.
0: Да точно, абсолютно точно. Так что я предлагаю следующим образом, наверное, зафиналить наше обсуждение этой новости. Если хочешь быть жеребцом или стройной лошадкой...
3: Иди работать курьером.
0: Бегай по лестницам, да, туда-сюда. И желательно вверх по лестницам, правильно? Потому что вниз, как говорится, каждая может и каждый может. Это красота. Красавцы Лавразио, мы двигаемся дальше. Диджей Годжан, Джейсон Деруло, Мелоди Мичико в ближайшее время. Ну а прямо сейчас Temper City Self-Aware.
2: Это «Красавцы Лавразио».

0: Красавцы Love Radio.
1: 9.18. Зум-зум-зумеры. Это я так завожу. Снова новость про молодых людей. Они отказываются от повышений. Начальникам, говорят они, быть невыгодно. Должность выше обязанностей в разы больше, а к зарплате добавляют, ну, просто какие-то копейки. Более того, в сети уже даже расходятся советы и готовые формулировки, как вежливо отказаться от руководящей роли. Ну что, такими темпами мы очень-очень быстро получим ситуацию, когда генеральный ИИ-директор будет распоряжаться ленивцами, чьим главным карьерным достижением стало умение филигранно уворачиваться от повышения. Думаю, такой расклад нам не нужен. С тобой, красавцы Love Radio. Каждое буднее утро с 7 до 11, только живое общение. Уже не за горами гороскоп, из которого узнаем, кому сегодня стоит потерпеть, чтобы решить проблемы в личной жизни. И уже совсем скоро Ava, Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Вот он, гороскоп на сегодня, на 16 сентября.
1: Овны.
0: Смело высказывайте свои желания, и они могут сбыться очень быстро.
1: Тельцы.
0: На работе могут возникнуть ситуации, требующие стойкости реакции.
1: Близнецы.
0: Путешествия могут стать источником уникальных впечатлений.
1: Раки.
0: Сегодня займитесь саморазвитием, это принесет уверенность в личной жизни.
1: Львы.
0: Ваша поддержка особенно важна для близкого окружения.
1: Девы.
0: Судьба вас удивит, главное, не растеряйтесь от удивления.
1: Весы.
0: День удачен для совместных проектов с друзьями. Вы сможете дополнить друг друга.
1: Скорпионы.
0: Ваши идеи могут вдохновить коллег, поэтому делитесь ими на работе.
1: Стрельцы.
0: Хороший день для кардинальных перемен. Не бойтесь сделать шаг в неизвестность.
1: Козероги.
0: Проблемы в личной жизни могут разрешиться благодаря вашему терпению. Угу.
1: Водолеи.
0: Воспользуйтесь серединой недели для восстановления общения с давними друзьями. Ну и...
1: Рыбы.
0: Сегодня возможны интересные знакомства в поездках. Стартрек.

0: Точка отрыва.
1: Придумать свой продукт – это уже маленькая победа. А потом хочется, конечно, большего. Показать его людям, найти первых покупателей, познакомиться с теми, кто может помочь развить дело дальше. И сегодня в нашей игре «Точка отрыва» поговорим о возможностях для тех, кто уже что-то создает сам. Ну а одному из наших слушателей предложим пройти маленький предпринимательский тест с призом. Так что хотите стать нашим игроком, пишите прямо сейчас в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Слово «Готов».
0: «Точка отрыва» в эфире Лав Радио.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: точка отрыва.
1: Когда начинаешь свое дело, довольно быстро понимаешь, в одиночку далеко не уедешь. Нужны люди, которым понравится то, что ты делаешь, которые захотят это приобрести или предложат сотрудничество. Именно на такие знакомства и возможности рассчитан проект «Создано молодыми», который проходит по нацпроекту «Молодежь и дети». Участники могут представить свои продукты на крупных мероприятиях и выставочных площадках, пообщаться с аудиторией, найти потенциальных клиентов и партнеров. Ну а теперь давайте проверим, кому именно может пригодиться такая площадка. Давайте встретим нашего игрока. Это Валентина из Черноголовки. Валентина, привет.
2: Всем привет.
1: Да, привет.
2: Хорошего настроения.
1: Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя предпринимательская жилка?
2: Предпринимательская есть, но как ее осуществить, это, конечно, тяжело.
1: Ну, согласен, конечно. Тут нужна и удача, наверное, в том числе. Может быть, удача тебе сегодня будет сопутствовать. Давай проверим. Вопрос такой. Кому помогает проект «Создано молодыми» представить свою продукцию? Да, понятен вопрос. Три варианта тогда ответа. Молодым предпринимателям и региональным брендам. Это первый вариант. Второй вариант. Только крупным федеральным компаниям. Ну и третий вариант. Продавцам маркетплейсов. Есть у тебя правильный ответ, я надеюсь?
2: Ну, я думаю, что это первое, предпринимателям.
1: Ну, конечно, это же логично максимально. Правильно, правильно, Валентина, я тебя поздравляю.
2: Спасибо огромное.
1: Тебе достается, конечно же, классный подарок и привет большой Черноголовке. Ну что, в самую точку. Сегодня сообщество объединяет уже более 1000 предпринимателей со всей России. У каждого своего направления. Кто-то создает одежду, кто-то аксессуары, кто-то предметы интерьера, а кто-то разрабатывает технологические решения. Причем возможности проекта не ограничиваются отдельными мероприятиями. Он работает в течение всего года. Участники могут представить свои бренды и в специальных стационарных зонах, и на выставочных площадках. А чтобы попробовать попасть в сообщество, нужно заполнить анкету на платформе молодежь-развивайся.рф и рассказать о своей продукции. После отбора участники получают приглашение на мероприятие проекта. Так что, если вы уже что-то создаете и хотите, чтобы об этом узнали не только ваши друзья, загляните на молодежь-развивайся.рф. Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит, напомню, с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности ищите на сайте loveradio.ru.
0: «Точка отрыва» в эфире «Лав Радио».

0: Она в огне, как Грейс, губы алые, жаркие, жгучий перец. Я все, что она хочет. Ace of Base, круг Цыганова.
1: Мы с ней спелись.
0: Подъезд 6, страниц шелест, но рукописи не горят.

0: Лапшина. Красавцы. Лав Радио.
1: Всем доброе утро. 9 часов 48 минут. И Сергей Сорокин, Галя Ростова будут сейчас обсуждать роботов. Галя, у меня к тебе вопрос. Дома у тебя много техники вот такой роботизированной, которая сама что-то делает, выполняет, чистит, моет, готовит, может быть?
2: Только пылесос, потому что только я ненавижу мыть полы. Ненавижу мыть полы.
1: Угу. Но он же, наверное, не моет, а больше пылесосит. Или
2: он
1: у тебя такой?
2: Пылесосит,
1: очень
2: а
1: умелый.
2: Моет.
1: Очень умелый
2: он
1: пылесос
2: умелый,
1: у Гали.
2: И кота, катающий на своем горбе.
1: А, вот оно что, да. Еще совмещает, значит, приятное с полезным. Ну, кот точнее, приятное с полезным
2: да,
1: совмещает.
2: Да, очень...
1: а пылесос трудится. Слушай, дело в том, что китайская компания запустила первый в мире автоматический завод по выпуску человекоподобных роботов. Поэтому, возможно, совсем скоро у тебя не вот этот маленький робот-пылесос в виде таблетки появится дома, а самый настоящий человекоподобный гуманоид будет пылесосить.
2: Слушай, если он человекоподобный, интересно, через сколько он начнет жаловаться на зарплату, просить отпуск, ходить кофе пить?
1: Ты знаешь, я очень надеюсь, что у каждого такого гуманоида будет обязательно точка кнопка.

0: Конечно, интересно дожить до этого момента и посмотреть. Ну что, хорошо, вкалывают роботы, а не человек, да, вспоминается песня в этой ситуации. У нас, слава богу, люди работают до сих пор и поют, кстати, тоже люди, поэтому в финале этого часа Оливия Родриго, а еще Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. Красавцы, Лав Радио здесь с тобой, совсем скоро продолжим.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: РБ, Украина, 129-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
12: Категория 6+.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
4: 18+.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: 10.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 10 часов.
1: Love News.
2: В Госдуме объяснили принцип работы единой системы банковских карт. Названа самая модная обувь на зиму. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Единая система учета платежных карт, которая начала работать в России с 1 сентября, не вводит автоматических блокировок и не требует от владельцев пластика выполнения каких-либо действий. Как сообщили в Госдуме, система нужна для того, чтобы банки могли быстрее находить подозрительные операции и схемы мошенников. При этом слишком большое количество карт или странная активность привлекут внимание. Мера поможет бороться с дропперами, которые обналичивают деньги для аферистов. Мошенники пугают россиян блокировкой профилей на маркетплейсах. Аферисты направляют уведомления о подозрительной активности и просят пройти проверку. Для этого нужно назвать личные данные и коды из сообщений. Сидни Суини потеряла 200 тысяч подписчиков из-за скандальной рекламы букмекерской компании. В ней актриса появилась почти без одежды, прикрывая себя футбольными мячами и ракетками. Критику высказали в том числе профессиональные спортсменки. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариадна Титмус и чемпионка мира по боксу Скай Николсон. Редакторы Vogue назвали самую модную обувь на зиму. Это замшевые сапоги коричневых оттенков, облегающие ботильоны, обувь на танкетке и сапоги слаучи. Также стильно будут смотреться байкерские ботинки, сапоги с пряжками, ковбойские и жокейские. Дополнительный час ежедневного просмотра социальных сетей может увеличить риск появления депрессии на 15% и тревоги на 13%. Как выяснили иностранные ученые, время в интернете связано с более низкими оценками общего благополучия, качества личных отношений и способности управлять эмоциями. Еще больше новостей найдешь в группе «Лаврадио ВКонтакте». Это были новости «Лаврадио». Галя Ростова.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лаврадио.
0: Так, ну что будем обсуждать? Есть у нас что? Дополнительный час ежедневного просмотра социальных сетей, которые к депрессии приводят, правильно?
2: Верно.
0: Это что ли обсудим? Ты знаешь, вот в очередной раз свое мнение хочу во всеуслышание озвучить. По мне, лучший вариант сохранять внутреннее спокойствие и умиротворение – это стабильность. Ну вот пользуешься ты, например, социальными сетями 4 часа в день и пользуйся ни часом больше, ни часом меньше, потому что если увеличить или уменьшить, ну наверняка это будет раздражать, и все, равновесие точно будет нарушено. У тебя с этим как?
2: То есть красивые мужчины, на которых ты смотришь в социальных сетях, или красивые женщины, которые тебя восхищают так или иначе, тебя не раздражают и к тревоге не приводят.
0: Я правильно понимаю, что ты возвращаешь сейчас наш диалог к новости о Сидни Суини? Если она там, то в принципе часик можно еще дополнительно посидеть в социальных сетях, да?
2: Ага, и потом ты такой, ну вот, она запустила бренд своей одежды, а я не запустила. Ну вот, ага. Она такая красивая, снялась в нескольких фильмах, а я не снялась.
0: Подожди, я думал, ты сейчас продолжишь про мужскую аудиторию. Я же про нас, про мужчин как раз говорю. Тебе-то зачем на нее смотреть, да? Ну что ты там за этими мячами и ракеткой не видела? А, Галя?
2: Большого тенниса там не видно, понимаешь?
0: Согласен. Вот это да. Вот это, наверное, стоит поискать. Ну что, соцсетями... А лучше, знаешь, вообще отказаться от соцсетей и слушать Лаврадио, потому что у нас много классной музыки. Это «Красавцы Лаврадио» в ближайшее время. И на флешбэкс. А еще Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, ну а прямо сейчас «Cat's Eye Animal». Давай послушаем.
2: Погнали.
1: Это «Красавцы Лаврадио».

0: Красавцы Love Radio.
1: 10:19, среда, переходит уже в дневную стадию, и также, как мы ставим напоминание себе на смартфон, я поработаю сейчас таким напоминатором в прямом эфире. Итак, важно помнить, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться в прямом эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть и по четвергам в 16 часов, и по пятницам в 9:00. Категория 16+.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Середина рабочей недели. Такое время, когда уже можно и горячую ванну принять, чтобы немного обнулиться и дожить до выходных. Тем более горячая ванна работает эффективнее антидепрессантов. Это доказали ученые из США. Что они утверждают? Что после нагревания организм начинает активно охлаждаться. И этот процесс может влиять на сон и системы, которые при депрессии нередко работают со сбоями. Мне одному кажется, что у нас в стране об этом знают, но, по-моему, все с самого-самого рождения. А вот про то, что греть организм нужно без телефона, это напомнить надо. Лишним точно не будет.
0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Вы заметили, как быстро наступила осень? Уже середина сентября. Та самая золотая пора, когда город будто накрывает теплым пледом, пахнет уютом, пирогами, ну и, конечно же, романтикой. Осенью как никогда хочется романтики. Не громкой и сумасшедшей, а как летом, а тихой, спокойной. Чай в бумажном стаканчике, случайный взгляд, разговоры до утра у кого-нибудь на кухне. Сейчас бы, если честно, с радостью послушал чью-то историю. А как же хорошо, что у нас с вами есть такая возможность. Мой коллега, ведущий Максим Абдуллин совсем скоро выйдет на связь и вместе со своим попутчиком поделится историей. Напоминаю, каждую неделю Максим отправляется в поездку на тарифе «Вместе» в Яндекс.Го, где можно разделить дорогу с незнакомцем. Ну что, давайте узнаем, что он нам расскажет сегодня. Максим, привет! Есть чем поделиться.
2: Привет-привет. К сожалению, пока что нечем. Я только сел в машину, жду, когда ко мне кто-нибудь подсядет. Но знаешь, Сереж, ты прав. Я сегодня вышел из дома, вдохнул этот свежий осенний воздух, и листья уже почти золотые. Иду и думаю, ну, как в такую погоду можно не влюбиться в кого-то или во что-то? Или хотя бы не поболтать с кем-нибудь по душам. Поэтому надеюсь, что совсем скоро ко мне кто-то подсядет и расскажет что-нибудь интересное или просто душевное. О, кажется, я уже вижу своего попутчика. Как говорится, не переключайтесь.
3: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
2: Здравствуйте. Меня Максим зовут, ведущий Love Radio. Как зовут вас?
4: Здравствуйте, меня зовут Лика.
2: Приятно познакомиться. Сегодня я хотел бы предложить вам поучаствовать в нашем душевном эксперименте под названием «Неслучайные связи», в котором мы собираем необычные, удивительные, добрые и совершенно неслучайные истории, связанные с такси. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-нибудь история, которой вы хотели бы поделиться со мной и с нашими слушателями?
4: Да, есть одна милая история, я бы даже назвала ее романтической.
2: То, что нам надо, рассказывайте.
4: Конечно. Где-то чуть больше года назад коллега захотела познакомить меня со своим другом детства. Спросила, можно ли дать ему мой номер, и я, если честно, терпеть не могу сватовство, но обижать ее не хотелось. Да и, в принципе, я не хотела отношений на тот момент. Подумала, пара сообщений, и на этом все закончится. Вечером он, как порядочный мужчина, не просто прислал мне смайлик, а написал развернутое сообщение и сразу предложил встретиться на следующий день. И мы переписывались всю ночь, но свидание я, если честно, проигнорировала. Мы продолжали общаться, и каждый день он предлагал встретиться, забрать меня с работы, куда-то сходить. Но я точно решила на тот момент общаться, да, но встречаться точно нет. На 30-е предложение я уже согласилась, сдалась, скажем так. Даже жалко его стало, если честно. Столько упорства и терпения. Мы договорились с ним встретиться и поужинать где-нибудь. Я до сих пор помню, что это был конец сентября, весь день лил дождь, а я, если честно, не люблю такую сырую погоду. В общем, в тот день я очень долго собиралась, вышла на улицу и, естественно, вся промокла. Настроение было, как вы понимаете, не очень. Ко мне приехало такси, и впервые в жизни приехала женщина-водитель. Я решила по дороге записать голосовое сообщение своей той самой коллеге, которая свела меня с этим другом. И я ей рассказала о том, что я сильно переживаю, и, может, вообще мне не стоит ехать на это ужасное свидание, и что мне немного стыдно, потому что я так долго отказывалась от встречи, а сейчас еще и опаздываю. Наверное, Кирилл подумает, что я на каких-то приколах. Вот. Поднимаю голову и вижу, что водитель смотрит в зеркало и улыбается. Она мне задала вопрос, еду ли я на свидание. Я ответила, что да, но явно на провальное. Мы разговорились, и я, если честно, сама не заметила, как рассказала ей всю свою жизнь, рассказала ей историю с этим парнем. Вот. И в какой-то момент она мне сказала вроде бы такие простые слова, но на тот момент они оказались очень нужными. Она сказала так: «Если человек твой, он никуда от тебя не денется и будет ждать тебя столько, сколько тебе нужно». В моей голове в тот момент что-то как будто щелкнуло. В итоге я доехала, и, конечно же, он никуда не ушел. Он стоял, ждал меня, подал мне зонт. Мы провели прекрасный вечер. После, спустя какое-то время наших уже долгих и счастливых отношений, я поняла, что это не он меня ждал весь тот месяц и тот вечер. Это как будто я ждала именно его всю свою жизнь. Вот как-то так.
2: Какая красивая история. Честно, мурашки. Знаешь, что я сейчас понял? Мы тут с Сережей говорили про осень, про то, как хочется тихой романтики, а твоя история – прямое доказательство. Дождь, такси, разговор с незнакомым человеком, и все изменилось. И правда, иногда достаточно одной фразы, сказанной вовремя, той самой, от которой в голове щелкает. Большое спасибо, что поделились своей историей.
0: Неслучайные связи в эфире «Лав Радио».

0: Красавцы Love Radio.
1: Мы на финишной прямой утреннего эфира. Дальше сегодня будут только дневные радости, ну и вечерние радости тоже будут. Какие, об этом вам уже расскажут мои коллеги Макс Абдулин, Дима Вебер, а также наша прекрасная Галя Ростова и Юля Белякова. Это «Красавцы Love Radio». Меня зовут Сергей Сорокин. Утро вечером мудренее, поэтому пойду морально готовиться к нашей завтрашней эфирной встрече с 7 до 11.

0: Сбербанк.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
9: Я люблю тебя.
6: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 11.00 в столице.
1: Россиянам напомнили о сроке подачи заявлений на семейную выплату. Аманда Сейфрид разводится. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Прием заявлений на ежегодную семейную выплату закончится 30 сентября. Уплаченный в прошлом году подоходный налог пересчитают по ставке 6%, разницу вернут. Чтобы получить выплату, в семье должно быть не менее двоих детей до 18 лет или до 23, если ребенок учится в ВУЗе очно. Средний душевой доход семьи за 25 год не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе. Автомобилисты, которые умышленно грубо нарушили ПДД, чтобы не попасть в тяжелую аварию с жертвами, не должны становиться преступниками. Такие разъяснения МВД направила в регионы для следователей. Речь идет о ситуациях, когда водитель, например, пытаясь избежать лобового столкновения, выехал на обочину или на встречку. В этом случае нарушение совершалось в условиях крайней необходимости, поэтому уголовное наказание применяться не должно. Стали известны имена новых актеров во втором сезоне сериала о Гарри Поттере. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Актеры Аманда Сейфрид и ее супруг Томас Садоски объявили о разводе. По словам знаменитостей, они какое-то время не живут вместе, но будут и дальше поддерживать друг друга. Причину расставания звезды не уточнили. Напомню, пара поженилась почти 10 лет назад, у актеров двое детей. Ким Кардашьян получила компенсацию в размере 1 евро от участников ограбления, которое было совершено 10 лет назад в одном из отелей Парижа. Во время нападения модель связали под угрозой оружия и похитили ее драгоценности, включая обручальное кольцо от Канье Уэста стоимостью 4 миллиона долларов. Большая часть ювелирных изделий так и не была найдена. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова. Классного дня.
0: Колоссальный и традиционный Лав Радио привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут Риана Гранде, Ваня Дмитриенко, Рита Ора, на старте Сергей Лазарев. Это все она. Меня зовут Максим Абдулин.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь...

0: июльского альбома Арианы Гранде «Have That I Made You Love Me» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По традиции движемся дальше и забежим прямо сейчас ненадолго в ближайшее будущее. Расскажу, с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Don Toliver, Doja Cat, Lose My Mind под занавес. За экватором часа Teddy Swims, Mr. Know It All. Дальше паузы Али Фарбена и Рене Миллер, Body Talk. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Если попросить нейросеть написать текст про песню, то она предложит среди прочих вот такой вариант, цитата, «просто музыка», и иногда это все, что нужно. И знаете, да, здесь я действительно согласен, шикарный танцевальный трек «Вне времени», «Two Colors Heavy Metal Love», только что в эфире Love Radio. Ну а вот кого услышим за экватором этого часа: звонки и красота, Тедди Суимс, Мистер Know It All и еще больше самой разнообразной музыки в специальной вкладке с онлайн-плейлистами на сайте loveradio.ru. Заходите, слушайте и оставайтесь с нами.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Lights, camera, action, that's
1: it. В числе артистов, вернувшихся с новой музыкой в этом году, Кайли Миноук, Lights, camera, action, только что в эфире Love Radio. В самой разнообразной компании продолжим и финальные минуты этого часа под занавес Дон Толивер, Доджа Кэт, Lose My Mind, The Script, Superheroes, всеми любимый нами, в том числе, хит из музыкального прошлого, и Сивиль Арткиасти, Бриллиант, сразу после короткой паузы.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
10: 16+. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никак.

столице полдень. Дима Билан, Анна Асти, Фэсбой, Шакира и Бёрнабой. Это далеко не все, кого услышим до первых 20 минут этого часа. На старте Адам Ламберт.

0: Мы здесь играем с настроением, и на этой драматической ноте расскажу, с кем еще скрасим следующие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Спасибо Тиме Вилану и Ане Асти. Эпилог только что в эфире Love Radio. Ну а вот, кто еще отметится в ближайшие 40 минут этого часа? Zivert, Ever и Direct Reels. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть раньше премьера Примадонна, Two Colors. И после короткой паузы Tempo City, Self Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Down, Муня и Набу только что в эфире Love Radio, но я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Лав Радио игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lavradio.ru.
3: 18+. Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

столице 13.00. AB Sump, Gallezos Brothers, The Chainsmokers. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Date и Take Me There.

0: Минимум еще одна классная работа есть у этих ребят. Называется All Night. Если вам понравилось, звучит так же, как это, не разочарует. Это британский электронный дуэт AV. Meet Me in the Dark в эфире Love Radio. Ну а вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди, как всегда, самая разнообразная компания. Под занавес этого часа Алекс Уоррен, Fever Dream. За квадром часа норвежцы в Бауза Магнярик. И после небольшой паузы Хюгель, Alternate, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Как вы поняли, это о вас, конечно, и о тех, кто отметится в ближайшие минуты этого часа. Beautiful People, David Guetta и Sia только что в эфире Love Radio. Далее на горизонте музыкальном DJ Smash и Стивен Ридли, Lovers to Lovers из музыкального прошлого. Чуть раньше, оттуда же, Феликс Йен и Сарбариус, Knows a Good Time to Be и Алекс Уоррен, Fever Dream. Совсем скоро.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
8: 18+.
9: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
5: Я люблю тебя.
4: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
6: 26 сентября

столице 2 часа дня. С большим музыкальным разнообразием и в самой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. Мари Краймбрери, диджей Леонид

0: звучит как сон.
1: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно.
2: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: шикарная танцевальная вещь What If. Нептуника только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот в какой компании проведем следующие 40 минут. Этого часа ближе к финалу Bruno Mars и Lady Gaga. Die with a smile. Клава Кока и Джонни «Журавли за экватором». И после небольшой паузы Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: beautiful things that are.
1: Love Radio.
2: Bring the action. When

0: бывает вернуться в музыкальное прошлое и услышать что-то оттуда, например, Scream and Shout, Britney Spears, William, только что оттуда. Ну, а я напомню тем временем, что у тебя по-прежнему есть возможность напомнить своей второй половинке о чувствах или, возможно, признаться в любви впервые. Сделать это можно в интерактивном плейлисте Love Radio Chat в эфире телеканала Муз ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, нужно сканировать QR-код с экрана телевизора каждый четверг в 16 часов по московскому времени. Ну, а лучшее признание в любви и сообщение мы озвучиваем в вечернем эфире Love Radio по средам. Love Radio Chat в эфире телеканала Муз ТВ по четвергам в 16.00, категория 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Я знаю, что ровно так звучало бы лето, будь оно песней, но, что называется, не могу этого доказать. Это Taylor Swift, Cruel Summer, только что в эфире Love Radio. И вот в какой компании проведем финальные минуты этого часа. Под занавес появится отличная танцевальная вещь Don't Wanna Go Home, Медузы, Henry Camomile, Леди Гага, Бруно Марс, David A. Smile, куда без них. И после короткой паузы, буквально пару секунд, Justin Bieber, Sorry, из 2015 года. Love Radio.

Джейсон Дерула, Майли Сайрус, Маршмелло, Портикл Вэмэн. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Тедди Суимс, мистер Новый Дол. Ты слушаешь Лав Радио, у микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Хорошего дня.

0: Rise and Rule Take You Dancing. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот кого еще услышим в следующие 40 минут. Новинка «Слава» от Ольги Серябкиной «Под занавес».
2: Слава, слава, я не права.
0: Шакира и Бёрна Бой «Дай, дай» немного раньше. Эйва Макс «My Oh My» после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: of the Business. Только что в эфире Love Radio. Я напомню, что самые разнообразные саундтреки твоей любви ждут тебя на официальном сайте loveradio.ru в специальной вкладке с онлайн-плейлистами Love Power, Love Dance, K-Pop, R&B и русские хиты. И не только они на сайте loveradio.ru. Ну а дальше после короткой паузы Сибул, Catch You, Feel Like Icarus, Dennis First, Sweet Summer Nights, Шакиры, Burna Boy, Die Die сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно, всегда.

0: уровню сентиментальности с ним действительно сравниться будет трудно. Мод, один из самых романтичных артистов в нашем плейлисте, мурашками только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу о тех, кого услышим до конца этого часа. Из музыкального прошлого точка поставит Summer, Calvin Harris, чуть раньше шикарная вещь Deep Down, Alok, Eli Ayer и Kenny Dope, и Ольга Серябкина, Слава, сразу после короткой паузы. Ну а новый час начнем с порции актуальных новостей.
1: Реклама.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
3: 18+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
9: 16+.

0: Алиса, 16.00. Love
1: News. Работающие отцы могут получать пособие по уходу за ребенком. Разные фамилии у супругов увеличивают риск развода. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В соцфонде напомнили о праве отца оформить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом пишут РИА Новости. Чтобы получить выплату, необходимо подать по месту работы 2 заявления. О назначении ежемесячного пособия и о предоставлении декретного отпуска. Около четверти всех жертв мошенников составляет молодежь, выяснили в Центробанке. По подсчетам регулятора, 22% пострадавших от рук аферистов – это люди в возрасте от 14 до 24 лет. Все дело в том, что они активные пользователи сети и имеют высокий уровень цифровой грамотности, но могут игнорировать базовые правила информационной безопасности. Например, редко меняют пароль или скачивают программы из непроверенных источников. Ваня Дмитриенко признался, что 3 раза пытался попасть в шоу «Голос» как участник, но ни разу не прошел и до 1-го этапа. Однако теперь певец вернулся на проект в кресле наставника. Напомню, вместе с ним членами жюри нового сезона вокального конкурса стали Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина и Полина Гагарина. Разные фамилии у супругов повышают риск развода на 50%, заключили аналитики. Более того, такие пары в среднем расстаются на 30% быстрее. Супруги под общей фамилией живут в браке 12 лет, а с разными – почти 8. Пара, которая идет пешком из Москвы во Владивосток, за 8 месяцев добралась до Забайкалья. Путешественники отправились пешком от Красной площади 19 января. Они принципиально не используют транспорт и рассчитывают преодолеть около 9,5 тысяч километров. Добраться до финиша энтузиасты планируют в апреле. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Леди Гага, Элтон Джон, Дуа Липа, Акмаль. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте проверенной работы «Bye-bye-bye» and «Sing». У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь

Пады мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Леди Гага, абракадабра в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какие треки еще наколдуем в ближайшие 40 минут этого часа под занавес Meet Me in the Dark, AV. Ближе к середине часа лирик аутентичная. И после короткой паузы визитная карточка команды Tema City Self-Aware. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: кстати, совсем не важно, о чем песня на самом деле. Главное, что у нее такой, как это сказать, вайб, как говорят сейчас, беззаботных и атмосферных нулевых. Кэти Перри, Last Friday Night. Только что в эфире Love Radio. Ну и теперь по традиции расскажу, с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А завершать эти 60 будем вот в такой компании. AV, Meet Me in the Dark. Под занавес чуть раньше вспомним лампочки, Артики Асти. Сразу после короткой паузы, ну и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами, впереди самые главные саундтреки твоей любви.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: По субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: российской столице 5 вечера.
1: Love News.
2: Стало известно, кто может получить сельскую ипотеку. В российском ресторане подают медовик с икрой. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Сельскую ипотеку по 3% годовых могут получить участники СВО и муниципальные госслужащие, рассказала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Также эта опция доступна специалистам агропромышленного комплекса и работникам социальной сферы. Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак своего логотипа, выяснил ТАСС. Напомню, бренд приостановил деятельность в нашей стране в 2022 году. В России прогнозируют рост безработицы среди зумеров, пишет газета.ру. По словам HR-специалистов, сейчас молодые соискатели без опыта составляют 32% на рынке, а средняя продолжительность поиска работы достигла 5,5 месяцев. При этом компании уменьшают количество стартовых позиций из-за затрат на обучение новичков и развитие ИИ. Число начальных вакансий заметно сокращается в копирайтинге, маркетинге, переводах, дизайне и программировании. У большинства женщин, регулярно наращивающих ресницы, обнаружили микроклещей. Исследователи выяснили, что такие побочные свойства наблюдаются у 96% любительниц услуги. Помимо этого, процедура приводит к зуду, покраснению, хронической сухости глаз. Если симптомы не проходят, специалисты советуют оперативно обращаться за медпомощью. Первый снег выпадет в Москве во второй половине октября, но сразу растает, сообщили синоптики. Однако отопление могут дать уже в начале следующего месяца, когда среднесуточная температура будет держаться ниже 8 градусов в течение 5 дней. В Петербурге продают медовик с 300 граммами черной икры. При этом сам десерт стоит 550 рублей, а вот за деликатес сверху придется доплатить около 30 тысяч. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Среда звучит гораздо приятнее, если рядом хорошая музыка. Осталось добавить человека, который не раздражает, и уложиться в баланс калорий. Это Love Radio. С этого часа с тобой Дима Вебер. На старте The Bossa Magnetic. Погнали!

0: уверенность вообще хорошо выглядит со стороны, пока человек спокойно идет к своей цели, кажется, что он все знает и ни в чем не сомневается. Но мы-то понимаем, половина этой уверенности появилась уже после того, как решение было принято. Главное — идти красиво и уверенно давить на газ. Даже если навигатор третий раз говорит «поверните».
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы же с вами держим уверенный музыкальный курс, и вот что нас ждет в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Чуть ранее By India. Спектакль.
2: Спектакль Джузеппе. Вся любовь как пепел. Ты не любишь.
0: Ну а вскоре после рекламы Ларин. Тату. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только что вспоминали бывших LP под трек Lost on You. И действительно, есть люди, которых мы вспоминаем не потому, что хотим вернуть прошлое, а потому что некоторые истории слишком хорошо прописаны в памяти. Там даже запахи, музыка и какие-то совершенно случайные детали сохранились лучше, чем пароль от банковского приложения. Прошлое вообще любит оставлять после себя архив, но самое главное, чтобы к этому архиву никто, кроме вас, не имел доступа. Иначе может получиться очень интересная документалка.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а чтобы лишний раз не тревожить твою память, расскажу, что нас ждет в ближайшие 10 минут. Сразу после рекламы Marshmello, Иманбек и Ашер с работой Too Much, но под занавес часа Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы под включение Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.

0: шансу быть.
1: Точка.банк.
2: ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
13: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
3: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Москве 6 вечера.
1: Love News. Названы условия снижения ключевой ставки. Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанки могут снова снизить ключевую ставку при условии устойчивости.

0: регулятора Кирилл Тримасов. По его словам, сейчас рост цен, наоборот, ускорился примерно с 4,5 до 5,6%. Напомню, на прошлой неделе ЦБ сохранил ключевую на уровне 14%. Россияне готовы брать ипотеку сейчас и рефинансировать ее позже. Почти 40% тех, кто планирует купить жилье, готовы пойти на такой шаг. Такие данные представил ВТБ. При этом половина опрошенных ждет снижения ставки на 2-3 процентных пункта, чтобы воспользоваться такой возможностью. Еще 36% граждан России уверены, что ипотечные ставки начнут снижаться уже в ближайшее время. Эксперты рассказали, как бороться с осенней апатией. Психологи отмечают, что для хорошего самочувствия важно проводить на улице минимум 30-40 минут в день, желательно в первой половине, а также больше двигаться, раньше ложиться спать и следить за качеством питания. Помимо этого, стоит сдать анализы на уровень витамина D, железа и ферритина. Дефицит этих элементов вызывает усталость и снижение настроения. Эстетика Clean Girl теряет актуальность. На смену ей приходит Messy Girl. Это намеренно небрежная стилизация. Например, сочетание гороха с полоской, многослойность, ретро-спорт и обувь, которая вообще не подходит под образ. Стилисты считают, что в следующем сезоне модно будет одеваться так, будто собирались в темноте. Чем меньше стараний на вид, тем лучше. В США появилась услуга для студентов, уехавших учиться далеко от дома, маму в аренду. Родители могут нанять человека, который присмотрит за их ребенком в чужом городе. Например, приготовит еду и приберется в комнате. Тарифы от $500 в год. Это были новости Love Radio.
1: Хорошего дня нет специального рецепта. Иногда достаточно музыки и лишний раз не открывать банковское приложение. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Всем классного настроения и хорошего завершения дня на старте Мадонны и Мартин Гаррикс.

0: новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с работы «Отражение». Зеркало вообще довольно честный собеседник, оно ничего не советует, не спорит и просто показывает, что перед ним. Но самое интересное, отражение появляется рядом с другим человеком, когда вдруг замечаешь в себе то, чего раньше не видел. Правда, иногда зеркало показывает только одно, что пора перестать фотографироваться с этого ракурса, ну или сбросить пару килограммов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые сделают твой вечер приятнее ближе к концу часа. Робин Шульц, Bandit, Flames. Чуть ранее, By India, Хчо, Мод, Шаде. Ну а вскоре после рекламы Тима Белорусских, Мысли. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа, но на Хлаф Радио Элли Голдин «Love Me Like You Do». Любовь становится особенно убедительной, когда рядом с человеком тебе не приходится изображать улучшенную версию себя. Можно быть смешным, странным, молчаливым, внезапно захотеть картошку фри и все равно чувствовать себя желанным. Вот это, пожалуй, и есть высокий уровень отношений. Когда тебя любят, даже если на ужин ты приготовишь пачку чипсов, мороженое и шоколадное молоко.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но в целом, кажется, вы уже должны были меня изучить. Если в эфире начинаются гастрономические метафоры, то, скорее всего, ведущий проголодался. Но что поделать, ничего не могу от вас скрыть. О насущных желаниях вы уже знаете, поэтому давайте о музыкальных планах сразу после рекламы. Робин Шульц и Робот Флеймс. Ну а завершим этот час вместе с Нюшей и работой Цунами. Ты слышишь Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Классного вечера.
2: Реклама.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
8: 18+.
9: Выбирай. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. 0 причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Все больше стран вводят запрет на использование соцсетей детьми. Россияне стали чаще покупать винтажную одежду. Меня зовут Юлия Белякова.

0: новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В части западных стран планируют ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 13 лет и ограничения для подростков младше 15. Об этом заявили в Еврокомиссии. Ранее СМИ писали, что российские власти также задумываются о подобных мерах. В Госдуме предлагали адаптировать новые правила доступа в интернет и на видеоплатформы. В частности, не пускать на такие площадки граждан до 14 лет. В Казахстане рассматривают введение электронных разрешений на въезд для граждан всех стран, с которыми действует безвизовый режим. В МИД республики подчеркнули, что документы планируют оформлять через госплатформу. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа до поездки. При этом вопрос об обязательном использовании такого доступа для всех путешественников пока прорабатывается. Россияне стали чаще покупать винтажную одежду. Как выяснили «Известия», особенно популярны вещи в стиле 90-х и начала 2000-х. А сильнее всего спрос вырос на мужские джинсы, женские брюки, рубашки и свитеры. По словам модных экспертов, покупателей привлекает не только цена, но и возможность составить необычные образы. Стали известны наиболее распространенные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку. Так, часто в работах встречались слова «упомянул», «теплотой», «помогать», написанные через «а», а также «сделать», «бесценный» через «з». Трудности вызывали мягкий знак в глаголах, написание «не» и «ни». В Москве набирает популярность стрит-фишинг, рыбалка в городе. Его участники собираются на местных водоемах, устраивают общие вылазки, коммуницируют и знакомят с таким форматом новых людей. Причем улов нельзя забирать домой. Это строгое правило организатора. Это были новости Лаврадио.
1: Есть люди, с которыми можно говорить часами, а есть те, после которых особенно ценишь возможность включить режим полета. Это Лаврадио, с тобой Дима Вебер. Всем классного вечера на старте Temper City. Self-aware.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Lead you middle of the night. И действительно, ночью мысли почему-то становятся значительно смелее. Днем ты человек рациональный, все обдумал, все понял, принял решение, а потом наступает тишина, и мозг достает из архива именно ту историю, которую, кажется, ты уже давным-давно закрыл. Причем именно в этот момент особенно хочется написать человеку. Но спасаются обычно ленивые и те, у кого телефон стоит далеко на зарядке.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но я хочу рассказать вам о музыкальных планах на ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Zivert Ever Directorials. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть ранее Мэри Гу, LSP, Искра.
3: Я помню твою кожу на ощупь, губы на вкус, меня любит.
0: Но вскоре после рекламы Шакира и Burna Boy, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио Мэри Гу, ЛСП, Искра. Ну, а я, друзья, напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана, и лучшие признания в любви или сообщения о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Ну и как вы заметили, у нас как раз вечер среды, так что порция ваших нежных сообщений прямо сейчас. От козочки, львенок, я тебя сильно люблю. Наше предстоящее венчание вызывает во мне бурю эмоций. Помни, я твоя. Далее от Лазер Куин. Димочка, я очень скучаю по тебе. Жду нашей встречи, чтобы наконец-то признаться в любви. Ну а далее от Криса Фальконе. Мамочка, люблю тебя сильно, ты самая лучшая в этом мире. Любим тебя и скучаем.
1: Реклама. Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

столице 8 вечера. Самое приятное в планах, когда они вдруг становятся чуть лучше, чем ты придумал изначально. Кстати, самое время снова придумать проект Love Power. Тут DJ Light, Дима Вебер, Love Radio. Здесь все. Поехали. Поехали.

0: Если в палате мира весов есть образец идеального мэшапа, то я уверен, что это мэшап от DJ Light. Только что 20 минут золотого стандарта музыки для ваших сердец в проекте Love Radio Love Power.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше в заданном темпе, ритме, качестве. Меня зовут Дима Вебер, и вот что я для тебя приготовил. Ближе к концу часа A Band Forever. Чуть ранее Айс Гергерт, Зиверт, Банк.
2: Это будто бы банк, но я не коплю плюс.
3: Моя дама бьет туз, поднимая сан.
0: Вскоре после рекламы Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
4: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Если... Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
5: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа. Айс Гергерт и Зиверт с работой «Банк». У взрослых людей вообще есть удивительная способность обсуждать деньги абсолютно спокойно. Пока речь не заходит о том, кто кому сколько должен. Тут внезапно просыпается и бухгалтер, следователь, и немножко историк. Хотя, знаете, самые дорогие вещи в жизни вообще не имеют ценника. Время, внимание человека, ну и, конечно, тот, кому ты можешь позвонить ночью без предупреждения.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а чтобы не вгонять вас в непредвиденные ситуации, расскажу о планах музыкальных сразу после рекламы. Алекс Уоррен, Fever Dream, далее Эбен, Forever. Ну а завершим час импульсами от Лены Темниковой.
2: Реклама. Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОБРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: На музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
6: Не пропустите, друзья.
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+. Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Москве 9 вечера. Ну, согласитесь, иногда очень хочется перемен, а потом переставишь дома мебель и понимаешь, ну вот, лучше же стало, и жизнь заиграла новыми красками. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Классного тебе вечера на старте.

0: Только что на волнах Love Radio The Pussycat Dolls и работа React. Можешь называть меня мазохисткой, но иногда я хочу устраивать ссоры просто так. Поют девушки в этой песне. Вот, собственно, и все. Теперь нам необходимо не просто жить с этой информацией, но и попытаться как-то ее принять. Хотя, знаете, вот принять это весьма сложно. Кажется, тут что-то на очень тонкой грани между всеобъемлющей честностью и легкой неадекватностью. Девушки, помните, мы, конечно, любим горячих и темпераментных, но тут главное выбрать правильную локацию. Желательно спальня. Нет, не кухня.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и где бы вас ни застало Love Radio, в нашем плейлисте категорически лучшие треки в ближайшие 40 минут, ближе к концу часа. Шимса, Fire on the Dance Floor. Чуть ранее звонки, красота. Вскоре после рекламы Майзик Live is Simple.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыкальный час продолжает Heaven на работе Айран. Иногда действительно лучший способ разобраться в ситуации – немного от нее отойти. Не драматично исчезнуть, не написать манифест, а просто дать себе пространство и услышать собственные мысли. Правда, есть люди, от которых хочется убежать исключительно, потому что они начинают рассказывать историю с самого начала и очень подробно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Лично я знаю несколько таких людей, поэтому лучше перевести разговор в расслушивание самых классных треков в эфире Love Radio. Далее Shims of Isle на Dance Floor, далее Fast Boy с работой The Steely, ну а завершим этот музыкальный час вместе с Дженнифер Лопес и работой Love Don't Cost a Thing.

Москве 10 вечера. Моменты радости с возрастом становятся другими. Цветы все еще работают, но хорошая парковка, знаете, теперь тоже очень впечатляет. Вы слушаете Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Тедди Свимс, мистер Новерол.

0: музыкального часа на волнах Love Radio. Кэти Перри и работа рулит. А знаете, на что похожа рулетка? Рулетка похожа на флирт. Тут ты никогда не знаешь, чем закончится следующий ход. Один взгляд может ничего не значить, а может изменить весь вечер. И именно поэтому он настолько интересен. Немного риска делает обычную встречу гораздо увлекательнее. Вот только помните, главное правило — не ставить на зеро и на человека, который пришел на свидание в сандалях и носках.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А вот точно на что можно ставить, так это на вероятность классных треков в эфире Love Radio. Вероятность 100%. Ближе к концу часа Майли Сайрус, Бас Персит. Чуть ранее Two Colors, Примадонна. Ну а сразу после рекламы Шакира, Burn Boy и Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви. Everybody get up.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыкальный час на волнах Love Radio продолжает Рита Ора и работа Anywhere. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне, но и Anywhere. В своей умной колонке, но еще в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Лучше и не скажешь. Касаемо планов на ближайшие 10 минут, Даррен Хейс и легендарная работа Insatiable, далее LMFAO с работой Sexy and I Know It. Надо подкрепить это знание под одну из дня. И, конечно, в завершении часа Майли Сайрус со свежим треком Buzz Persuade. Я Дим Вебер, с вами прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне. Обнял, пока.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Конечно, можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Конечно, можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Конечно, можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.